0: пишет Ньюс.ру со ссылкой на врачей. Сосиски, сардельки, бекон, ветчина, а также разные мясные консервы – одни из самых популярных современных продуктов. В них содержится скрытый жир, огромное количество соли и консерванты. Такая еда перегружает организм калориями и вредными веществами, необходимыми для увеличения срока годности. Не полезны также фастфуд и снеки. Картошка фри, гамбургеры, наггетсы, чипсы, сухарики, соленые орешки и попкорн. Быстрая еда – рекордсмен по содержанию трансжиров, которые разрушают клетки организма. Часто для их приготовления многократно используется одно и то же масло. Официальный курс доллара на 20 мая составляет 71 рубль 29 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 82 рубля 78 копеек. Это были новости на радио «Карибуар». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Новости на радио «Карибу Арт».
3: Питаться полезно, согласны все. Осталось на такой рацион заработать. Что мы и делаем, встречая 12-й час на радио «Карибу», где я, Иван Высоцкий, уступаю эфир

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир», торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
8: Мечтаете об уютном доме?
9: Вам в «Электросвет».
8: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
9: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19, телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.

0: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
1: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие Alpine Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
2: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
3: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
4: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: проба
1: на радіо Карібу Арт.
0: Музика, перевірена мільйонами. Погода. На радіо Карібу Арт.
2: Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 20 мая в Сусумане солнечно. Температура воздуха днем до плюс 7. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном малооблачно. Температура воздуха до 11 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха днем от 8 до 13 градусов выше нуля. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 7. Ветер северо-западный с порывами до 2 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
3: Транспортная компания «Адамант». Мы доставим любой коммерческий груз или домашние вещи из любых пунктов России в Магадан или из Магадана. Всеми видами транспорта и по доступным ценам. Оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40 футовые контейнеры. Речная 10, телефон 6144. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу

0: «Виноградник» на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Лапша быстрого приготовления – это еда для нищих, 1 килограмм которой стоит 410 рублей. Кстати, это цена килограмма мраморного мяса.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет.
3: Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
2: Не скажу так сразу точно.
3: А я вот с Адамантом. Тесно 20 лет уж скоро.
2: А стоит? О них я слышал где-то.
3: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
2: Что ж раньше ты молчал? Их телефон скажи мне, преклоняюсь.
3: Держи, дружище. 6144. Запомни, Адамант партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
5: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
8: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
10: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
11: Нужна качественная мебель на долгие годы? Загляните в салоны мебели «Уютные Мягков». Здесь вне времени продается лучшая мебель, которая помогает создать интерьер высокого уровня, не раздувая бюджет. Все изделия здесь с душой и прекрасно гармонируют с другой домашней мебелью. Салоны «Уютные и Мягков» – место, где мечты становятся реальностью.
12: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер, когда цель очевидна.
3: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
5: В наличии в Магадане дизельная насосная станция на двигателе «Вичай-6» производительностью 800 кубических метров в час. Высота подъема воды 30 метров. Цена 1 миллион 900 тысяч рублей. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19 г. Площадка перед складом.
6: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
7: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
8: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02. Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8 тысяч рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
9: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Любопытные факты, захватывающие истории. В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 20 мая – это Всемирный день метрологии. В зависимости от времени или географии, для измерения разных величин человечество использовало уникальные системы. Ярды, мили, футы, не говоря уже о таких далеких от нас аршинах или локтях. Чтобы не держать в голове все единицы измерения, в этот день была организована метрическая конвенция. Она прошла в Париже в 1875 году, и именно там было создано Бюро мер и весов. Здесь хранятся эталоны международной системы единиц – метра, килограмма, единицы ионизирующих излучений и электрического сопротивления. В России сегодня отмечают День травматолога. Что касается

0: почти 13 лет проработал в магаданском авиаотряде. После 11 тысяч часов налета борт списали, а через несколько месяцев приняли решение сделать из самолета памятник. Но перед этим самолет совершил свой последний перелет в ростовский авиаремонтный завод для покраски. И, наконец, сегодня отмечают день рождения джинсов. Впервые они были изготовлены в 1853 году Левием Страусом. В том же году он основал фирму Levi Strauss & Company, которая настолько полюбилась среди работяг, что корабли с продукцией опустошали прямо в порту на причале. А вот первый кожаный лейбл на джинсах появился согласно легенде. Некий машинист поезда для сцепления вагонов связал их джинсами, что позволило ему доехать до станции. Узнав об этом, Леви Страус решил повторить этот трюк, но с использованием лошадей. На этом все. Тебе хорошего дня и до новых праздников!
1: Пол – основная часть декоративного оформления интерьера. Выбрать единственно правильный вариант покрытия невероятно важно. Именно от пола будет зависеть общая атмосфера в помещении. Мы поможем вам! Магазин «Визит». Современные напольные покрытия. Декатайл, линолеум, керамогранит, ламинат. Простота в монтаже и уходе. Широкий выбор декоров. Более 200 расцветок. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
2: Новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самое хорошее радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт, 104,2 FM.
1: Новости на радио Карибу Арт.
10: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
11: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске вспышка Эболы в Африке не затрагивает популярные у российских туристов направления. Школьные каникулы начнутся раньше обычного. Назван самый безопасный способ борьбы с ожирением. Подробности далее. Вспышка Эболы в Африке не затрагивает популярное у российских туристов направление. Данные об увеличении числа заболевших в странах континента пока не оказывают влияния на поездки отдыхающих. Об этом рассказали в Российском союзе туриндустрии. Там добавили, что в Конго путешественников из России очень мало. Сейчас в стране идет гражданская война, и туроператоры не возят туда иностранцев. Туристы чаще предпочитают Руанду или Уганду, где туристическая инфраструктура и санитарные условия находятся на другом уровне, который комфортнее и привычнее нашим гражданам. Летние каникулы для школьников невыпускных классов начнутся с 27 мая. Это на 5 дней раньше обычного. Об этом напомнил эксперт Минпросвещения Игорь Якимов. Его слова приводит ТАСС. Такое решение связано с рекомендацией ведомства завершить учебный год 26 мая. Это нужно, чтобы школы успели подготовить пункты приема экзаменов. Речь идет о 9 и 11 классах, которые будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ. У остальных учеников каникулы начнутся сразу после последнего учебного дня. Родителям советуют заранее уточнить график в своей школе. Педагоги просят не затягивать с итоговыми работами и дневниками. Плавание считается самым безопасным методом борьбы с избыточным весом. Занятия в воде способствуют разгрузке позвоночника и суставов. Как пишет Ньюс.ру со ссылкой на врачей, для избавления от лишних калорий также рекомендуется сделать выбор в пользу акваэробики или просто ходьбы. По словам медиков, начало борьбы с ожирением требует осторожности. Тяжелые физические нагрузки, к которым человек не подготовлен, при большом индексе массы тела могут привести к травмам суставов и вызвать нарушения в работе сердца и сосудов. Основа лечения ожирения – изменение образа жизни через коррекцию питания и увеличение физической активности. Официальный курс доллара на 20 мая.

0: мая составляет 71 рубль 29 копеек. Курс европейской валюты на сегодня 82 рубля 78 копеек. Это были новости на радио Карибуарт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ-маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ-маркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: Новости на радио Карибу Арт.

День крепкой дружбы, отмечаемый сегодня Паскаль Летубун в одноименном Friendships, отметил качество близости, возможности просто помолчать. Впрочем, для Алсу кое-что все же необходимо выяснить, и об этом ее следующая песня в продолжении полдня на радио Карибо, где я, Иван Высоцкий, по-прежнему за пультом.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38.
4: Магазин «Сантехника-49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49.
5: Золотодобывающему предприятию на сезонную работу требуется машинисты погрузчика КАМАЦУ ВА-470, желательный экипаж и разнорабочий по уходу за тепличным хозяйством. Заработная плата высокая. Телефон 8-964-459-99-55.
4: В магазин «Салют» требуется продавец-консультант. Оформление по трудовому договору – социальные гарантии. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409. Устали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66 14 49 66 14 49.
2: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600 500 и 21 11 00.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 20 мая в Сусумане солнечно. Температура воздуха днем до плюс 7. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном малооблачно. Температура воздуха до 11 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха днем от 8 до 13 градусов выше нуля. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане пасмурно.

0: Компания «Герлеон».
1: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса, ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Ситрак» магазин «Нордтрак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
2: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12, телефон 210-240.
6: Живешь в Магадане и ни разу не был на озере Джека Лондона? Не катался на лыжах или сноуборде? Просто сидишь дома на диване?
7: Я выбираю комфорт.
6: «Сондеко» – комфортный аргумент.
8: Кольцевая 13/1, ТЦ «Фабрика» и «Фрэш».
9: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт с НИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН-118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
11: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
12: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары. Указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
3: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
4: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
6: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
7: Welcome to Chicago.
6: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
8: В медицинском центре Клин-Клиник возобновил работу врач-отоларинголог Донцов Алексей Александрович. Диагностика и лечение лор-заболеваний. Запись по телефону 21-28-28.
9: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
4: Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Карибу. Ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт. 104,2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
7: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске ВСУ планирует запускать дроны в сторону России с территории стран Балтии. В России увеличат накопительные пенсии граждан. Нутрициологи объяснили, почему фрукты нельзя есть после 16:00. Подробности далее. Украинские военные планируют запускать дроны в сторону России с территории стран Балтии. Это сократит время подлета дронов до целей и повысит эффективность террористических атак, отметили в пресс-бюро службы внешней разведки. Рига опасается ответного удара Москвы в случае запуска беспилотников с территории Латвии, но Киев убеждает республику, что точное место старта аппаратов невозможно будет определить. Накопительные пенсии россиян повысят на 17,3% с 1 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Социального фонда России. Перерасчет затронет около 136 тысяч человек. Повышение также коснется участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которые получают срочную пенсионную выплату. В соцфонде уточнили, что рост связан с результатами инвестирования средств в предыдущем периоде. Никаких заявлений для перерасчета подавать не нужно. Все произойдет автоматически. Спровоцировать прибавку в весе может употребление фруктов в вечернее время после 16 часов. Они содержат быстрые углеводы, которые лучше есть утром или днем. Так у организма больше шансов использовать полученную энергию. Об этом пишет News.ru со ссылкой на нутрициологов. В первой половине дня человек чаще бывает активным, двигается и работает. В это время быстрые углеводы из фруктов, сладких перекусов или других источников с большей вероятностью будут расходоваться. Ранее врачи рассказали, что россиянам следует пить в жару зеленый чай без сахара или морс. В жаркую погоду организм теряет много жидкости, поэтому нужно выпивать от 1,5 до 3 литров воды в день. Официальный курс доллара на 20 мая составляет 71 рубль 29 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 82 рубля 78 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио «Карибу Арт».

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600499. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в Электросвет.
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.

0: магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
1: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599. Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
4: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
5: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
6: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Высшая проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. На радио Карибу Арт.
2: Спонсор выпуска — магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 20 мая в Сусумане солнечно. Температура воздуха днем до плюс 7. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганом малооблачно. Температура воздуха до 11 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха днем от 8 до 13 градусов выше нуля. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 7. Ветер северо-западный с порывами до 2 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваш идеальный дом начинается здесь, на Пролетарской 66 и Кольцевой 15. Добро пожаловать в магазины «Домоцентр», где каждый предмет вдохновляет на создание уникального интерьера и комфортной атмосферы. «Домоцентр» предлагает весенний ассортимент качественной продукции для кухни, ванной комнаты, спальни и гостиной. Здесь можно найти оригинальные идеи для украшения своего жилища. Декор, освещение, текстиль, посуду и многое другое. Качество товаров проверено временем, а цены приятно удивят даже самого требовательного покупателя. Сделайте шаг навстречу комфортному образу жизни. Приходите в «Домоцентр» и выбирайте лучшее для своего дома.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 20 мая.
4: Овен.
3: Жизненный потенциал низок, существует вероятность недомогания, перепадов настроения. Берегите себя от стрессовых ситуаций, а также от общения с людьми, вызывающими острую неприязнь. Интуиция подскажет, с кем можно и нужно иметь дело. В трудной ситуации вы можете обратиться к близким за поддержкой, их помощь будет бескорыстной, а советы хорошими.
4: Телец.
3: Полагайтесь на свои знания и опыт. Это не самый подходящий день для того, чтобы прислушиваться к советам со стороны или слепо следовать рекомендациям других людей. Возможно, разочарование в романтических отношениях, не исключены ссоры с любимым человеком. Постарайтесь избежать скандалов и серьезных конфликтов.
4: Близнецы.
3: Избегайте суеты и спешки, постарайтесь вести нагрузки к минимуму. Этот день пройдет легко и приятно, если вы займетесь тем, что вас действительно интересует. В сфере романтических отношений очень сильно влияние позитивных тенденций. И это ощутят как влюбленные близнецы, так и те, кто пока ищет свою половинку.
4: Рак.
3: Будьте внимательны в работе, существует опасность серьезных ошибок, исправление которых займет много времени. Удастся избежать споров с родственниками, хотя они склонны предъявлять к вам очень высокие требования. Непростой разговор с любимым человеком поможет навести порядок в отношениях, избежать возвращения старых проблем.
4: Лев.
3: Благоприятный день, позволяющий реализовывать ранее составленные планы и двигаться вперед к поставленной цели. Можно отправляться в поездки или начинать подготовку к путешествиям. Родственники наверняка одобрят ваши планы и дадут весьма полезные советы. В общении с любимым человеком будьте готовы к компромиссам, но не позволяйте манипулировать собой.
4: Дева.
3: День будет удачным, появится возможность навести порядок в делах и профессиональных отношениях, получить ответы на многие тревожащие вас вопросы. Праздник в кругу семьи – отличный способ улучшить отношения с родственниками, ненадолго забыть о бытовых проблемах и повседневных хлопотах. Забота и внимание со стороны любимого человека наверняка порадуют вас.
4: Весы.
3: Этот день можно использовать для реализации давних планов. Складываются благоприятные обстоятельства для спокойной и плодотворной работы. Прекрасный день для развлечений, посещения вечеринок, разнообразных увеселительных заведений. Открываются возможности для улучшения личной жизни. Ваша задача — решить, какой из них следует воспользоваться.
4: Скорпион.
3: Очень удачный день с профессиональной точки зрения, однако работа отнимет много времени, что может не лучшим образом сказаться на отношениях с близкими. Вероятны успехи у тех, кто занят научной и исследовательской деятельностью. Есть вероятность улучшения финансового положения, появления новых источников дохода.
4: Стрелец.
3: Этот день подходит для делового общения, проведения переговоров и встреч, гармоничные отношения с родственниками. День положит конец многим давним конфликтам и спорам. Избегайте обидных шуток, сегодня ваше чувство юмора не назовешь безобидным.
4: Козерог.
3: Будьте внимательны, высока вероятность событий, которые будут иметь далеко идущие последствия, и реагировать на них нужно молниеносно. Возможны значительные перемены в профессиональной и финансовых сферах. Родственники более обычного требовательны и не склонны к компромиссам. Вам придется отказаться от собственных планов, чтобы заняться семейными делами.
4: Водолей.
3: Очень хороший день для увеселительных поездок и командировок, общения с иностранцами и жителями других городов. Спокойствие и терпение помогут сохранить теплые отношения с близкими, а безобидные шутки настроят и вас, и окружающих на позитивный лад.
4: Рыбы.
3: День неплох, однако вам придется приложить некоторые усилия, чтобы сделать его по-настоящему удачным. Возможно появление новых источников дохода, хотя и весьма скромного. Личные отношения стабилизируются, появляется возможность внести в них ясность, договориться с близкими об общих целях и способах их достижения.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
5: Магия звезд.

0: терминология на Карибу.
1: На Карибу.
2: Ретроград. Противник прогресса. Часто путают с направлением в архитектуре.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит», Наровчатова, 16, телефон 65-01-10, склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
6: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
7: Нужна стильная и красивая мебель, но при этом удобная и функциональная? У компании «Митрал» есть решение. Изготовление современной эргономичной мебели по индивидуальному заказу. Корпусная мебель, шкафы-купе и кухни. Качество, надежность и красота в каждом уголке вашего дома. Компания «Митрал». Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
2: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, 2 этаж, телефон 8-914-860. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
5: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: знает.
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
4: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
5: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
4: Я даже знаю, про кого вы говорите.
5: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
4: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
6: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
5: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
7: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
8: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
9: Телефон 62-24-31.
10: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38. Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
11: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
12: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
10: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю подвостанцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
4: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
5: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
5: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
6: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в ЕС предложили пересмотреть срок действия ограничений против РФ. ИНН привяжут ко всем банковским счетам. Названа популярная еда, которая является пищевым мусором. Подробности далее. Европейский Союз рассматривает возможность продления санкций против России 6 месяцев до 1 года. Лидеры блока намерены обсудить эту инициативу на саммите в Брюсселе в середине июня. Об этом пишет Лента.ру. Предложение возникло после того, как пост премьер-министра покинул Виктор Орбан. Венгерский политик ранее регулярно блокировал подобные решения, используя процесс в своих интересах. Несколько стран Северной Европы подняли вопрос на прошлой неделе в преддверии заседания Совета по общим вопросам 26 мая. Со следующего года ИНН станет обязательным для всех банковских счетов россиян. Новые правила коснутся не только вкладов, которые будут открывать после вступления изменений в силу, но и уже действующих счетов. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил изданию, что такая мера нужна для более прозрачного учета денежных поступлений и расходов. По его словам, через ИНН будет проще отслеживать реальные доходы граждан с помощью цифровых технологий. При этом россиянам, скорее всего, не придется самим обновлять данные. Эксперт отметил, что банки смогут делать это на основе информации Федеральной налоговой службы. Беляев также добавил, что такие меры помогут сократить долю неучтенных доходов. По его словам, часть заработков работающих россиян все еще остается в сером секторе. Фастфуд, снеки и колбасы являются пищевым мусором, пишет News.ru со ссылкой на врачей. Сосиски, сардельки, бекон, ветчина, а также разные мясные консервы – одни из самых популярных современных продуктов. В них содержится скрытый жир, огромное количество соли и консерванты. Такая еда перегружает организм калориями и вредными веществами, необходимыми для увеличения срока годности. Не полезны также фастфуд и снеки. Картошка фри, гамбургеры, наггетсы, чипсы, сухарики, соленые орешки и попкорн. Быстрая еда – рекордсмен по содержанию трансжиров, которые разрушают клетки организма. Часто для их приготовления многократно используется одно и то же масло. Официальный курс доллара на 20 мая составляет 71 рубль 29 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 82 рубля 78 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
7: Новости на радио Карибу Арт.

Но, кстати, по поводу последней новости, я, конечно, понимаю, что морковка и сельдерей штуки полезные, но ни разу еще не слышал, чтобы они спасали кого-то от плохого настроения, как бургер или пицца. Так что, ну, чем-то приходится жертвовать в угоду менталочке, а если это и называется пищевым мусором, то вот меня считай утилизатором. Два обеда на моих, Гусаков с тобой на Карибу Арт, продолжим эфир под UQT. Call my name.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
3: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
4: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
5: В наличии в Магадане дизельная насосная станция на двигателе Вичай-12 производительностью 1350 кубических метров в час. Высота подъема воды 60 метров. Цена 3 500 000 с НДС. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19 Г. Площадка перед складом.
6: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
7: Магазин «Сантехника-49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49.
8: Золотодобывающему предприятию на сезонную работу требуется машинисты погрузчика КАМАЦУ ВА-470, желательно экипаж, и разнорабочий по уходу за тепличным хозяйством. Заработная плата высокая. Телефон 8-964-459-99-55.
7: В магазин «Салют» требуется продавец-консультант. Оформление по трудовому договору – социальные гарантии. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409.
9: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

Погода. На радио Карибу Арт.

0: Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Межсезонье у травматологов – это когда мотоциклисты уже закончились, а сноубордисты еще не начались.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Сергей, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
3: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе.
2: Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» — темп твоей жизни.
4: Мечтаете об уютном доме?
5: Вам в «Электросвет».
4: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
5: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
6: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готов?

0: 7972А.
1: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
2: Устали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66 14 49. 66 14 49.
3: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61 11

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

Радіо Карібу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.

0: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
1: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную, мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
2: Надежность и качество.
3: Адамант, молодцы.
4: Достойный сервис.
2: Адамант, да. Индивидуальный подход.
5: Наш ответ – Адамант.
1: Победа знатоков. Это Адамант.
6: Улица Речная, дом 10, телефон 6144.
7: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
8: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Любопытные факты, захватывающие истории. В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 20 мая – это Всемирный день метрологии. В зависимости от времени или географии, для измерения разных величин человечество использовало уникальные системы. Ярды, мили, футы, не говоря уже о таких далеких от нас аршинах или локтях. Чтобы не держать в голове все единицы измерения, в этот день была организована метрическая конвенция. Она прошла в Париже в 1875 году, и именно там было создано Бюро мер и весов. Здесь хранятся эталоны международной системы единиц – метра, килограмма, единицы ионизирующих излучений и электрического сопротивления. В России сегодня отмечают День травматолога. Что касается истории, то раскопки позволяют предположить, что еще в древнем мире люди пытались лечить последствия травм. Первые попытки систематизировать сведения по лечению были сделаны еще Гиппократом. Сегодня среди способов лечения выделяют консервативные и оперативные, в зависимости от характера травмы. От наложения фиксирующей повязки и установки специальных аппаратов до проведения сложных операций. В этот день символ нашего аэропорта, самолет-памятник Ан-12, совершил свою последнюю посадку. Случилось это в 1979 году, однако до этого авиалайнер почти 13 лет проработал в магаданском авиаотряде. После 11 тысяч часов налета борт списали, а через несколько месяцев приняли решение сделать из самолета памятник. Но перед этим самолет совершил свой последний перелет в ростовский авиаремонтный завод для покраски. И, наконец, сегодня отмечают день рождения джинсов. Впервые они были изготовлены в 1853 году Леваем Страусом. В том же году он основал фирму Levi Strauss & Company, которая настолько полюбилась среди работяг, что корабли с продукцией опустошали прямо в порту на причале. А вот первый кожаный лейбл на джинсах появился согласно легенде. Некий машинист поезда для сцепления вагонов связал их джинсами, что позволило ему доехать до станции. Узнав об этом, Леви Страус решил повторить этот трюк, но с использованием лошадей. На этом все. Тебе хорошего дня и до новых праздников!
0: Пол – основная часть декоративного оформления интерьера. Выбрать единственно правильный вариант покрытия невероятно важно. Именно от пола будет зависеть общая атмосфера в помещении. Мы поможем вам! Магазин «Визит». Современные напольные покрытия. Декотайл, линолеум, керамогранит, ламинат. Простота в монтаже и уходе. Широкий выбор декоров. Более 200 расцветок. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
2: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио».

Классика танцпола в 90-х в исполнении Джоэла Кори и певицы Рах в начале 4-го. Такая реинкарнация песни Devotion, тоже, кстати, британцев из группы Nomad, о всепоглощающей любви и эмоциях со знаком плюс. А в общем, надеюсь, других сегодня не будет, тем более маленькая пятница в виде среды с хорошей погодой уже комбо неплохое. Гусаков с тобой по-прежнему, дальше заценим еще один реворк «How Does It Feel» от Dub Dogs.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
5: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
6: Welcome to Chicago!
5: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
7: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
8: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-900-14-858-66-69.
7: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
9: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК «Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
8: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Поет Магадан. Город должен услышать тебя.
7: Специальный проект «Карибу»

0: Россию. Магадан. Город должен услышать тебя.
1: Специальный проект «Карибу» для всех авторов и исполнителей Магаданской области.
2: Погода. Погода. Погода. На радио «Карибу Арт».
3: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 20 мая в Сусумане солнечно. Температура воздуха днем до плюс 7. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном малооблачно. Температура воздуха до 11 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха днем от 8 до 13 градусов выше нуля. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 7. Ветер северо-западный с порывами до 2 метров в секунду.
4: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
5: Транспортная компания «Адамант». Мы доставим любой коммерческий груз или домашние вещи из любых пунктов России в Магадан или из Магадана. Всеми видами транспорта и по доступным ценам. Оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40 футовые контейнеры. Речная 10, телефон 6144. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Привратник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Миксер. Устройство, приводящее продукты питания в замешательство.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям Ситрак, магазин Нордтрак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
3: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
4: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
5: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
6: Удачный шашлык в мясном номер 1. В маринаде или уже готовый прямо с мангала, а также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер 1. Полярная, 5. Кольцевая, 15. Пролетарская, 77А.
7: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
8: Нужна стильная и красивая мебель, но при этом удобная и функциональная? У компании «Митрал» есть решение. Изготовление современной эргономичной мебели по индивидуальному заказу. Корпусная мебель, шкафы-купе и кухни. Качество, надежность и красота в каждом уголке вашего дома. Компания «Митрал». Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
9: Территория спорта проводит набор в секции тенниса и бадминтона. Тренировки проводят профессиональные тренеры из ЦРС. Возраст от 5 лет. Телефон 20-18-18. Стань частью большого спорта.
10: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

Национальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
8: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
9: Здоровая улыбка – наша работа. «Денталюкс». Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
10: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38.
11: Наш главный капитал – доверие наших клиентов.
12: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

О токсичных отношениях, созависимости и абьюзе спела Тувелу в камбэк-сингле «I'm Your Girl». И вообще, знаешь, выйди песня лет 10 назад, то была бы просто о несчастной любви, а так вот приходится догадываться, кто кого там задетоксил. Ну, может, чем больше слов, тем лучше и проще выразить чувства, хотя вот поспорить с этим легендарочка «Don't Speak» в ремиксе Вадима Адамова. Гусаков здесь, вместе в пятый час на Карибу Артс.

0: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
1: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи, улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: В магазин «Салют» требуется продавец-консультант, оформление по трудовому договору, социальные гарантии. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409. Магазин «Сантехника-49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49.
3: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
4: Золотодобывающему предприятию на сезонную работу требуется машинисты погрузчика КАМАЦУ ВА-470, желательно экипаж, и разнорабочий по уходу за тепличным хозяйством. Заработная плата высокая. Телефон 8-964-459-99-55.
2: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: на радіо Карібу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 20 мая в Сусумане солнечно. Температура воздуха днем до плюс 7. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном малооблачно. Температура воздуха до 11 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха днем от 8 до 13 градусов выше нуля. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 7. Ветер северо-западный с порывами до 2 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Любые пиломатериалы – от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: терминология на Карибу.
1: Фанфик. Сочинение по мотивам популярных оригинальных произведений, литературных, киноискусства и компьютерных игр.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мечтаете об уютном доме?
3: Вам в электросвет.
2: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
3: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркеты. Светотехника без компромиссов.
4: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации. Место комфорта и расслабления. Просторная парная. Глубокий бассейн. Уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Добро пожаловать в мебельный салон «Сен-Деко». Откройте двери в мир комфорта и стиля с мебелью высокого качества. Наш салон предлагает широкий ассортимент матрасов, диванов, кроватей, постельного белья и предметов интерьера. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы создаем атмосферу уюта и гармонии в вашем доме.
8: Кольцевая, 13, дробь 1.
9: Компания «Норд Трак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Норд Трак». Качество всегда в комплекте.
10: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8 тысяч рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
11: В наличии в Магадань дизельный генератор на двигателе Вичай-10 мощностью 200 кВт с медной обмоткой. Цена 2 100 000 рублей. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19Г. Площадка перед складом.
12: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
3: Нужна качественная мебель на долгие годы? Загляните в салоны мебели «Уютные Мягков». Здесь вне времени продается лучшая мебель, которая помогает создать интерьер высокого уровня, не раздувая бюджет. Все изделия здесь с душой и прекрасно гармонируют с другой домашней мебелью. Салоны «Уютные Мягков» – место, где мечты становятся реальностью.
4: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
5: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
6: Телефон 62-24-31.
7: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
8: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
7: Ясно.
8: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
7: Понятно.
8: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
9: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
10: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
11: Устали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66 14 49 66 14 49.
12: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Ведомство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.

0: школьные каникулы начнутся раньше обычного. Назван самый безопасный способ борьбы с ожирением. Подробности далее. Вспышка Эболы в Африке не затрагивает популярное у российских туристов направление. Данные об увеличении числа заболевших в странах континента пока не оказывают влияния на поездки отдыхающих. Об этом рассказали в Российском союзе туриндустрии. Там добавили, что в Конго путешественников из России очень мало. Сейчас в стране идет гражданская война, и туроператоры не возят туда иностранцев. Туристы чаще предпочитают Руанду или Уганду, где туристическая инфраструктура и санитарные условия находятся на другом уровне, который комфортнее и привычнее нашим гражданам. Летние каникулы для школьников не выпускных классов начнутся с 27 мая. Это на 5 дней раньше обычного. Об этом напомнил эксперт Минпросвещения Игорь Якимов. Его слова приводит ТАСС. Такое решение связано с рекомендацией ведомства завершить учебный год 26 мая. Это нужно, чтобы школы успели подготовить пункты приема экзаменов. Речь идет о 9 и 11 классах, которые будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ. У остальных учеников каникулы начнутся сразу после последнего учебного дня. Родителям советуют заранее уточнить график в своей школе. Педагоги просят не затягивать с итоговыми работами и дневниками. Плавание считается самым безопасным методом борьбы с избыточным весом. Занятия в воде способствуют разгрузке позвоночника и суставов. Как пишет Ньюс.ру со ссылкой на врачей, для избавления от лишних калорий также рекомендуется сделать выбор в пользу акваэробики или просто ходьбы. По словам медиков, начало борьбы с ожирением требует осторожности. Тяжелые физические нагрузки, к которым человек не подготовлен, при большом индексе массы тела могут привести к травмам суставов и вызвать нарушения в работе сердца и сосудов. Основа лечения ожирения – изменение образа жизни через коррекцию питания и увеличение физической активности. Официальный курс доллара на 20 мая составляет 71 рубль 29 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 82 рубля 78 копеек. Это были новости на радио Карибуарт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: Новости на радио Карибу Арт.
3: А вот, кстати, интересно, надо ли лысым надевать шапочку для плавания в бассейне? И какой в этом смысл? Если есть такие, то напишите, пожалуйста, и сообщите. А вообще, что касается похудения, думаю, всем время от времени попадались шорты, когда очень тучный человек за одну минуту на экране худеет до адекватных размеров. И всегда думал, что это как-то мотивирует заняться собой, но оказалось, что наоборот. А Fitspiration, кстати, называются такие ролики, и оказывается, они вгоняют в тоску и снижают самооценку. Между прочим, британские ученые подтвердили. А в любом случае, какую-никакую физическую активность предлагаю провести в начале 6-го. Power от Дэвида Гетта в динамиках. С тобой Гусаков и Карибуарт.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Живешь в Магадане и ни разу не был на озере Джека Лондона? Не катался на лыжах или сноуборде? Просто сидишь дома на диване?
4: Я выбираю комфорт.
3: «Сундеко». Комфортный аргумент.
5: Кольцевая 13/1, ТЦ «Фабрика» и «Фрэш».
6: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
7: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан. Отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант». Профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант». Партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
8: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик». Сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
10: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН-118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
11: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Первое магаданское радио представляет.
11: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
13: Карибу Арт. 104.

0: Высшая проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. На радио Карибу Арт.
2: Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 21 мая в Сусумане безоблачно. Температура воздуха днем до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном солнечно. Температура воздуха днем до плюс 13. Ветер западный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне ясно. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. Ветер западный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане малооблачно. Температура днем до плюс 8. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваш идеальный дом начинается здесь, на Пролетарской 66 и Кольцевой 15. Добро пожаловать в магазины «Домоцентр», где каждый предмет вдохновляет на создание уникального интерьера и комфортной атмосферы. «Домоцентр» предлагает весенний ассортимент качественной продукции для кухни, ванной комнаты, спальни и гостиной. Здесь можно найти оригинальные идеи для украшения своего жилища. Декор, освещение, текстиль, посуду и многое другое. Качество товаров проверено временем, а цены приятно удивят даже самого требовательного покупателя. Сделайте шаг навстречу комфортному образу жизни. Приходите в «Домоцентр» и выбирайте лучшее для своего дома.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 21 мая.
4: Авен.
3: Не исключены проблемы в общении с коллегами и руководством, но присущие вам сегодня чувства такта и дружелюбия помогут преодолеть все преграды. Благоприятный день для улучшения романтических и семейных отношений. Вам будет легко изменить собственное поведение, наилучшим образом повлиять на окружающих.
4: Телец.
3: День будет наполнен событиями, вам придется молниеносно реагировать на изменяющиеся обстоятельства. Общение со старыми и новыми знакомыми будет приятным. Появится возможность восстановить важные для вас отношения. Благоприятная атмосфера в семье способствует обретению душевного равновесия.
4: Близнецы.
3: День связан с прогрессом как в профессиональных делах, так и в личной жизни. Не исключены значительные денежные поступления или получение предложений, сулящих значительное увеличение доходов. Влияние позитивных тенденций на сферу романтических отношений очень сильно.
4: Рак.
3: Избегайте необдуманных поступков и спонтанных покупок. Спокойствие, обдуманные шаги и взвешенные решения – это именно то, что вам нужно сегодня. Отношения с близкими стабильны, и их можно значительно улучшить, не прилагая больших усилий. Сегодня собственная интуиция будет отличным советчиком.
4: Лев.
3: День будет достаточно сложным и напряженным, однако высокий жизненный потенциал позволит вам одержать верх над недоброжелателями и найти наиболее легкий путь для преодоления возникших препятствий. Милосердие, бескорыстие и снисходительное отношение к чужим слабостям помогут вам сделать атмосферу в семье приятной и изменить к лучшему ситуацию, сложившуюся в личной жизни.
4: Дева.
3: Преодолеть профессиональные трудности поможет помощь коллег и просто знакомых, обладающих богатым жизненным опытом. Возможны новые романтические увлечения, многообещающие знакомства. Чувства влюбленных сильны, наступает благоприятный момент для признания, а также строительства общих планов на будущее.
4: Весы.
3: Этот день можно посвятить как делам, так и отдыху. В обоих случаях он обещает быть приятным и интересным. Отношения с близкими будут строиться на обсуждении деловых вопросов. Вам напомнят о данных ранее обещаниях, придется принимать активное участие в решении общих проблем. Однако все это не помешает получить удовольствие от общения с людьми, которые вам дороги.
4: Скорпион.
3: Влияние позитивных тенденций постепенно набирает силу, и во второй половине дня вы сможете довольно легко решить все проблемы, возникшие утром. Не следует самостоятельно принимать решения о крупных покупках, распоряжаться значительными суммами, не ставя в известность партнеров или членов семьи. Развитие романтических отношений потребует проявления серьезности и ответственности.
4: Стрелец.
3: Жизненный потенциал высок, настроение будет хорошим, да и дефицита событий, вселяющих оптимизм, не предвидится. Приятное общение в неформальной обстановке не только подарит приятные эмоции, но и позволит получить весьма важную информацию. Самое время рассказать близким людям о том, что вас волнует.
4: Козерог.
3: День будет весьма напряженным, полным событий. Вы чрезвычайно восприимчивы к внешним воздействиям. Порой обижаетесь из-за мелочей, в других случаях рискуете попасть под негативное влияние. Посещение увеселительных заведений оставит скорее неприятное впечатление, заставит жалеть о напрасно потраченных деньгах. Не исключены новые знакомства, однако ни к чему серьезному они не приведут.
4: Водолей.
3: Берегите свое здоровье, вероятность недомогания весьма высока. В остальном же день обещает быть весьма удачным. Личные отношения стабильны, возможны перемены к лучшему, если вы проявите инициативу. День подходит для отдыха на природе, небольших импровизированных путешествий, познавательных экскурсий.
4: Рыбы.
3: День напряженный и трудный, у вас будет много важных дел, а вот на отдых и восстановление сил времени может и не хватить. Росту жизненного тонуса способствуют поездки, прогулки и экскурсии. Друзья и родственники охотно составят вам компанию, а вот любимый человек склонен к капризам. Не позволяйте выводить себя из равновесия.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу. Магия звезд.

0: Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Сочетание низкой самооценки и оптимизма – это очень странное сочетание. Ты уверен, что все будет хорошо, но не уверен, что у тебя.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.

0: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
3: Любая дверная фурнитура. От межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База «УСИС». Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
4: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
5: Welcome to Chicago!
4: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
6: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
7: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
8: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61 11.

Максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В медицинском центре Клин-клиник возобновил работу врач-отоларинголог Донцов Алексей Александрович. Диагностика и лечение лор-заболеваний. Запись по телефону 21 28 28.
3: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
4: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
6: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
7: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
6: Я даже знаю, про кого вы говорите.
7: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
6: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
8: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
7: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
9: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
10: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38.
11: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
13: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Скажи «Карибу», ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю подвастанывать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: «Карибу» – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай «Карибу».
0: Новый час на «Карибу».
6: «Карибу Арт» 104.2 FM.
0: Новости на радио «Карибу Арт».
7: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске ВСУ планирует запускать дроны в сторону

0: распределить. Накопительные пенсии россиян повысят на 17,3% с 1 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Социального фонда России. Перерасчет затронет около 136 тысяч человек. Повышение также коснется участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которые получают срочную пенсионную выплату. В соцфонде уточнили, что рост связан с результатами инвестирования средств в предыдущем периоде. Никаких заявлений для перерасчета подавать не нужно. Все произойдет автоматически. Спровоцировать прибавку в весе может употребление фруктов в вечернее время после 16 часов. Они содержат быстрые углеводы, которые лучше есть утром или днем. Так у организма больше шансов использовать полученную энергию. Об этом пишет News.ru со ссылкой на нутрициологов. В первой половине дня человек чаще бывает активным, двигается и работает. В это время быстрые углеводы из фруктов, сладких перекусов или других источников с большей вероятностью будут расходоваться. Ранее врачи рассказали, что россиянам следует пить жару зеленый чай без сахара или морс. В жаркую погоду организм теряет много жидкости, поэтому нужно выпивать от 1,5 до 3 литров воды в день. Официальный курс доллара на 20 мая составляет 71 рубль 29 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 82 рубля 78 копеек. Это были новости на радио Карибуарт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Новости на радио Карибуарт.
2: А вот еще, кстати, в тему гастрономических новостей. Кофе, сыр и, внимание, роллы вызывают зависимость сильнее сахара. Об этом недавно рассказали исследователи, которые, наверное, не очень-то нас и любят, и причем именно вечером эта зависимость сильнее. Так что не советую отбирать еду у кого-то после 6, ну а что касается фруктов, знаешь, если они не мытые, то, может, даже наоборот помогут похудеть. 18.04 у нас, Иван Гусаков и Карибуард с тобой, дальше заценим новинку от Дениса Фёста, Rocks & Clay.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02. Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
4: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
3: В магазин «Салют» требуется продавец-консультант. Оформление по трудовому договору – социальные гарантии. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21, или по телефону 650-409. Магазин «Сантехника 49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49.
5: Золотодобывающему предприятию на сезонную работу требуется машинисты погрузчика КАМАЦУ ВА-470, желательно экипаж, и разнорабочий по уходу за тепличным хозяйством. Заработная плата высокая. Телефон 8-964-459-99-55.
6: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
4: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 21 мая в Сусумане безоблачно. Температура воздуха днем до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном солнечно. Температура воздуха днем до плюс 13. Ветер западный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне ясно. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. Ветер западный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане малооблачно. Температура днем до плюс 8. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце

0: Штатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Самое главное в очереди – это тяжело дышать в спину стоящему перед тобой, периодически цокая языком.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям «Ситрак» – магазин «Нордтрак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Устали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66 14 49. 66 14 49. Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8 914 853 08 72.

0: Дин и Зоомир – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. Зоомир – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
1: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабомаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ-маркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-55-99.
3: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации. Место комфорта и расслабления. Просторная парная. Глубокий бассейн. Уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
4: Дизельные генераторы, мощность и энергия, насосные станции, качество и сила, карьерные шины, надежность и прочность, спецтехника, группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6-й километр, левая сторона, за стеллой при въезде в город.
5: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
6: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
7: Компания «Нордтрак». Твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
8: Мечтаете об уютном доме?
9: Вам в «Электросвет».
8: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
9: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
10: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
11: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
12: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
3: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
4: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
5: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
6: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38. Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
8: Территория спорта проводит набор в секции тенниса и бадминтона. Тренировки проводят профессиональные тренеры из ЦРС. Возраст от 5 лет. Телефон 20-18-18. Стань частью большого спорта.
9: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
6: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Первое магаданское радио представляет.
11: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
12: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт.
1: Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 21 мая в Сусумане безоблачно. Температура воздуха днем до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном солнечно. Температура воздуха днем до плюс 13. Ветер западный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне ясно. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. Ветер западный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане малооблачно. Температура днем до плюс 8. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
0: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: 1, 2, 3. 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу, версия 2.0.

0: Терминология на Карибу.
1: Аллюзия. Стилистический прием, заключающийся в намеке на общественные факты, исторические события и литературные произведения.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
7: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
8: Телефон 62-24-31.
9: Нужна качественная мебель на долгие годы? Загляните в салоны мебели «Уютные Мягков». Здесь вне времени продается лучшая мебель, которая помогает создать интерьер высокого уровня, не раздувая бюджет. Все изделия здесь с душой и прекрасно гармонируют с другой домашней мебелью. Салоны «Уютные и Мягков» – место, где мечты становятся реальностью.
10: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
11: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 600-04-99, 62-55-03.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02. Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
13: Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Радио Карибу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня!

0: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
1: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик». Сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1. Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмон». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
0: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
2: Россия – душа нашей планеты. Здесь люди думают не только рассудком, но и сердцем, верят друг другу. Доверие – одна из основ работы нашей компании. Мы знаем, вы доверяете нам не просто грузы, а нечто более ценное. Счастье ребенка, открывшего посылку точно в день рождения. Надежду на лучшую жизнь в новом доме, в который мы доставим вам вещи. «Адамант» – ваш надежный перевозчик. Ценность вашего груза и партнерских отношений с клиентом – нечто большее для нас, чем просто качество услуги. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане, 61-44.
3: Устали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66 14 49. 66 14 49.
4: Мужики! Есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
5: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
8: Каждая деталь имеет свое место и время. Каждый звук затрагивает струны души. И этому невозможно сопротивляться. Поставь проблемы на паузу.

666 выпуск слоу. Каким он может быть? С такими цифрами точно не романтичным. Для этой компиляции я подбирал злые и горячие треки. И все, что из этого получилось, вы услышите в течение последующего часа. Всем огромный привет, меня зовут Брэд Рок. Я приглашаю вас на свою территорию для того, чтобы хорошенько прокачаться отменной хаос-музыкой. Сегодня отсидеться не получится, поэтому подбирайте обувь поудобнее и все на тап.

это только начало. Сегодня подготовил для вас 18 крутейших релизов из разделов Tech, G, Electro и Garage. Так что вашим колонкам придется сегодня попотеть. На второй позиции Plastic Funk и Chester Young

Don't jerk it.

Move it, work it, shake it, don't fake it. Move it, work it, funk.

Незаметно пролетел час. Надеюсь, вы хорошенько раскачались. Ну а если захотите поставить выпуск на репит, залетайте в мой канал в ТГ или добавляйте этот выпуск на promodj.com/predrock. Ну а теперь к финальным артистам. 17-я позиция.

0: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу самая хорошая радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
3: Welcome to Chicago.
2: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
4: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
6: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
7: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
9: Надежность и качество.
10: Адаман, молодцы.
11: Достойный сервис.
9: Адаман, да. Индивидуальный подход.
12: Наш ответ – Адамант.
8: Победа знатоков. Это Адамант.
13: Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
14: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
15: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
16: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды — компания «Герлеон». «Герлеон» — территория низких цен. По данным синоптиков, 21 мая в Сусумане безоблачно. Температура воздуха днем до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном солнечно. Температура воздуха днем до плюс 13. Ветер западный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне ясно. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. Ветер западный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане малооблачно. Температура днем до плюс 8. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Партнер прогноза погоды — компания «Герлеон».
2: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В медицинском центре Клин-клиник возобновил работу врач-отоларинголог Донцов Алексей Александрович. Диагностика и лечение лор-заболеваний. Запись по телефону 21 28 28.
3: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
4: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
5: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
4: Ясно.
5: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
4: Понятно.
5: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
6: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь!
7: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-55-99.
8: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная, 5, Кольцевая, 15, Пролетарская, 77А.
9: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38. Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
9: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер.
11: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Мечтаете об уютном доме?
1: Вам в «Электросвет».
0: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
1: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
2: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
3: Добро пожаловать в мебельный салон «Сен-Деко». Откройте двери в мир комфорта и стиля с мебелью высокого качества. Наш салон предлагает широкий ассортимент матрасов, диванов, кроватей, постельного белья и предметов интерьера. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы создаем атмосферу уюта и гармонии в вашем доме.
4: Кольцевая, 13, дробь 1.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8 тысяч рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
6: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38. Наш главный капитал – доверие наших клиентов.
7: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Скажи «Карибу», ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: «Карибу» – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай «Карибу».
0: Новый час на «Карибу».
6: «Карибу Арт» 104.2 FM.
7: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на «Карибу». Категория 12+.
8: 21 мая.
6: Авен.
8: Не исключены проблемы в общении с коллегами и руководством, но присущие вам сегодня чувства такта и дружелюбия помогут преодолеть все преграды. Благоприятный день для улучшения романтических и семейных отношений. Вам будет легко изменить собственное поведение, наилучшим образом повлиять на окружающих.
6: Телец.
8: День будет наполнен событиями, вам придется молниеносно реагировать на изменяющиеся обстоятельства. Общение со старыми и новыми знакомыми будет приятным. Появится возможность восстановить важные для вас отношения. Благоприятная атмосфера в семье способствует обретению душевного равновесия.
6: Близнецы.
8: День связан с прогрессом как в профессиональных делах, так и в личной жизни. Не исключены значительные денежные поступления или получение предложений, сулящих значительное увеличение доходов. Влияние позитивных тенденций на сферу романтических отношений очень сильно.
6: Рак.
8: Избегайте необдуманных поступков и спонтанных покупок. Спокойствие, обдуманные шаги и взвешенные решения – это именно то, что вам нужно сегодня. Отношения с близкими стабильны, и их можно значительно улучшить, не прилагая больших усилий. Сегодня собственная интуиция будет отличным советчиком.
6: Лев.
8: День будет достаточно сложным и напряженным, однако высокий жизненный потенциал позволит вам одержать верх над недоброжелателями и найти наиболее легкий путь для преодоления возникших препятствий. Милосердие, бескорыстие и снисходительное отношение к чужим слабостям помогут вам сделать атмосферу в семье приятной и изменить к лучшему ситуацию, сложившуюся в личной жизни.
6: Дева.
8: Преодолеть профессиональные трудности поможет помощь коллег и просто знакомых, обладающих богатым жизненным опытом. Возможны новые романтические увлечения, многообещающие знакомства. Чувства влюбленных сильны, наступает благоприятный момент для признания, а также строительства общих планов на будущее.
6: Весы.
8: Этот день можно посвятить как делам, так и отдыху. В обоих случаях он обещает быть приятным и интересным. Отношения с близкими будут строиться на обсуждении деловых вопросов. Вам напомнят о данных ранее обещаниях, придется принимать активное участие в решении общих проблем. Однако все это не помешает получить удовольствие от общения с людьми, которые вам дороги.
6: Скорпион.
8: Влияние позитивных тенденций постепенно набирает силу, и во второй половине дня вы сможете довольно легко решить все проблемы, возникшие утром. Не следует самостоятельно принимать решения о крупных покупках, распоряжаться значительными суммами, не ставя в известность партнеров или членов семьи. Развитие романтических отношений потребует проявления серьезности и ответственности.
6: Стрелец.
8: Жизненный потенциал высок, настроение будет хорошим, да и дефицита событий, вселяющих оптимизм, не предвидится. Приятное общение в неформальной обстановке не только подарит приятные эмоции, но и позволит получить весьма важную информацию. Самое время рассказать близким людям о том, что вас волнует.
6: Козерог.
8: День будет весьма напряженным, полным событий, вы чрезвычайно восприимчивы к внешним воздействиям. Порой обижаетесь из-за мелочей, в других случаях рискуете попасть под негативное влияние. Посещение увеселительных заведений оставит скорее неприятное впечатление, заставит жалеть о напрасно потраченных деньгах. Не исключено

0: сюрпризом. Не позволяйте выводить себя из равновесия.
1: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
2: Магия звезд. Магия звезд.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик». Сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
7: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
8: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
9: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
10: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
11: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на «Карибу». Телефон 61-11-11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 21 мая в Сусумане безоблачно. Температура воздуха днем до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном солнечно. Температура воздуха днем до плюс 13. Ветер западный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне ясно. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. Ветер западный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане малооблачно. Температура днем до плюс 8. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваш идеальный дом начинается здесь, на Пролетарской 66 и Кольцевой 15. Добро пожаловать в магазины «Домоцентр», где каждый предмет вдохновляет на создание уникального интерьера и комфортной атмосферы. «Домоцентр» предлагает весенний ассортимент качественной продукции для кухни, ванной комнаты, спальни и гостиной. Здесь можно найти оригинальные идеи для украшения своего жилища. Декор, освещение, текстиль, посуду и многое другое. Качество товаров проверено временем, а цены приятно удивят даже самого требовательного покупателя. Сделайте шаг навстречу комфортному образу жизни. Приходите в «Домоцентр» и выбирайте лучшее для своего дома.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу самая хорошая радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.

0: на радіо Карібу Арт.
1: По даним синоптиков, 21 мая в Сусумане безоблачно. Температура воздуха днем до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный.

0: В Магадане малооблачно. Температура днем до плюс 8. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего. Caribou
2: Arts 104.2 FM.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 21 мая в Сусумане безоблачно. Температура воздуха днем до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном солнечно. Температура воздуха днем до плюс 13. Ветер западный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне ясно. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. Ветер западный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане малооблачно. Температура днем до плюс 8. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
0: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и грузобагажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу-Арт».

Карибу Арт. Круглосуточно магаданская.

0: Ведь Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай, Карибу.

0: Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
1: 21 мая.
2: Авен.
1: Не исключены проблемы в общении с коллегами и руководством, но присущие вам сегодня чувства такта и дружелюбия помогут преодолеть все преграды. Благоприятный день для улучшения романтических и семейных отношений. Вам будет легко изменить собственное поведение, наилучшим образом повлиять на окружающих.
2: Телец.
1: День будет наполнен событиями, вам придется молниеносно реагировать на изменяющиеся обстоятельства. Общение со старыми и новыми знакомыми будет приятным. Появится возможность восстановить важные для вас отношения. Благоприятная атмосфера в семье способствует обретению душевного равновесия.
2: Близнецы.
1: День связан с прогрессом как в профессиональных делах, так и в личной жизни. Не исключены значительные денежные поступления или получение предложений, сулящих значительное увеличение доходов. Влияние позитивных тенденций на сферу романтических отношений очень сильно.
2: Рак.
1: Избегайте необдуманных поступков и спонтанных покупок. Спокойствие, обдуманные шаги и взвешенные решения – это именно то, что вам нужно сегодня. Отношения с близкими стабильны, и их можно значительно улучшить, не прилагая больших усилий. Сегодня собственная интуиция будет отличным советчиком.
2: Лев.
1: День будет достаточно сложным и напряженным, однако высокий жизненный потенциал позволит вам одержать верх над недоброжелателями и найти наиболее легкий путь для преодоления возникших препятствий. Милосердие, бескорыстие и снисходительное отношение к чужим слабостям помогут вам сделать атмосферу в семье приятной и изменить к лучшему ситуацию, сложившуюся в личной жизни.
2: Дева.
1: Преодолеть профессиональные трудности поможет помощь коллег и просто знакомых, обладающих богатым жизненным опытом. Возможны новые романтические увлечения, многообещающие знакомства. Чувства влюбленных сильны, наступает благоприятный момент для признания, а также строительства общих планов на будущее.
2: Весы.
1: Этот день можно посвятить как делам, так и отдыху. В обоих случаях он обещает быть приятным и интересным. Отношения с близкими будут строиться на обсуждении деловых вопросов. Вам напомнят о данных ранее обещаниях. Придется принимать активное участие в решении общих проблем. Однако все это не помешает получить удовольствие от общения с людьми, которые вам дороги.
2: Скорпион.
1: Влияние позитивных тенденций постепенно набирает силу, и во второй половине дня вы сможете довольно легко решить все проблемы, возникшие утром. Не следует самостоятельно принимать решения о крупных покупках, распоряжаться значительными суммами, не ставя в известность партнеров или членов семьи. Развитие романтических отношений потребует проявления серьезности и ответственности.
2: Стрелец.
1: Жизненный потенциал высок, настроение будет хорошим, да и дефицита событий, вселяющих оптимизм, не предвидится. Приятное общение в неформальной обстановке не только подарит приятные эмоции, но и позволит получить весьма важную информацию. Самое время рассказать близким людям о том, что вас волнует.
2: Козерог.
1: День будет весьма напряженным, полным событий. Вы чрезвычайно восприимчивы к внешним воздействиям. Порой обижаетесь из-за мелочей, в других случаях рискуете попасть под негативное влияние. Посещение увеселительных заведений оставит скорее неприятное впечатление, заставит жалеть о напрасно потраченных деньгах. Не исключены новые знакомства, однако ни к чему серьезному они не приведут.
2: Водолей.
1: Берегите свое здоровье, вероятность недомогания весьма высока. В остальном же день обещает быть весьма удачным. Личные отношения стабильны, возможны перемены к лучшему, если вы проявите инициативу. День подходит для отдыха на природе, небольших импровизированных путешествий, познавательных экскурсий.
2: Рыбы.
1: День напряженный и трудный, у вас будет много важных дел, а вот на отдых и восстановление сил времени может и не хватить. Росту жизненного тонуса способствуют поездки, прогулки и экскурсии. Друзья и родственники охотно составят вам компанию, а вот любимый человек склонен к капризам. Не позволяйте выводить себя из равновесия.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
3: Магия звезд.

0: Карибу Арт. Радио отличного настроения.
1: День, ты светишь как солнце, а я как тень.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

Радіо Карібу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: слушать Карибу, лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Любопытные факты, захватывающие истории. В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 21 мая – это Международный день чая. Первые упоминания о напитке относятся к 3 веку до нашей эры, а его родиной считается Китай, хотя за это звание также борются Индия и Япония. В каждой из этих культур есть мифы и легенды об этом напитке. Изначально чай был доступен только вельможам, его заваривали и пили в качестве целебного напитка для укрепления сил и улучшения зрения. Более того, он даже использовался в качестве валюты. В основном это был пуэр – чайные листья, спрессованные в форме диска, а его ценность объясняется годами хранения. Чем раньше чай собрали с полей, тем он качественней. В России сегодня отмечают День полярника. Своими корнями он уходит в 1937 год, когда заработала станция «Северный полюс-1». Важно понимать, что это была первая в своем роде научно-исследовательская экспедиция в Арктике, а проходила она на дрейфующей льдине. Каждый новый день приносил важные результаты и открытия, поэтому со своей задачей полярники справились, даже несмотря на то, что пришлось уплыть раньше времени. Дело в том, что льдина, на которой находилась станция, начинала разламываться. В истории Магадана 21 мая 1941 года в Нагаевский порт из Владивостока прибыл пароход «Феликс Дзержинский». Он первым из судов Дальстроя досрочно открыл летнюю навигацию. Также в этот день, но уже в 1957 году, Марчиканский завод приступил к монтажу мачты городского телевизионного центра. А еще сегодня день медитации. В общем понимании, медитация – это состояние максимальной концентрации на своих внутренних чувствах, а достигается оно разными способами. Например, есть практика под названием метта – довольно полезная штука, которая известна как медитация любящей доброты. Это когда человек фокусируется на развитии чувства доброжелательности и заботы обо всех живых существах. Так вот, согласно исследованию, такие упражнения повышают способность распознавать чувства другого человека по выражению его лица. А еще такая медитация уменьшает уровень социальной изолированности. На этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников.
0: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
2: Машина времени на Карибу.
3: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
4: Новый час на Карибу.
5: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
6: Я люблю под вас танцевать.
7: И я.
8: Я тоже.
9: Я вас обожаю.
7: Вы молодцы.
10: Вы правда молодцы.
11: Карибу – самая хорошая радио.
12: Танцуй, живи, слушай Карибу.
5: Новый час на Карибу.
12: Карибу Арт, 104,2 FM.
3: Новости на радио Карибу Арт.
13: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Geek Shop Bad Moon». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Россия и Китай закрепили итоги переговоров. Для пауэрбанка в самолетах ввели новые правила. Россияне выбирают отдых внутри страны. Подробности далее. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. По итогам переговоров стороны подписали совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Об этом пишут «Известия». Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпинь продлили договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Документ был заключен 25 лет назад. Российский президент отметил, что отношения Москвы и Пекина достигли высокого уровня и не зависят от ситуации в мире. Большая часть договоренностей связана с экономикой. Стороны продолжат сотрудничество в энергетике, образовании, туризме и медиасфере. Также безвизовый въезд в Китай для россиян продлили до конца 2027 года. Аналогичное решение Россия приняла для граждан КНР. В России изменились правила провоза пауэрбанков в самолетах. Новые нормы опубликованы Минтрансом. Внешние аккумуляторы нельзя сдавать в багаж. Их нужно брать только в ручную кладь. Во время полета пауэрбанк должен находиться в доступном месте и под контролем пассажира. Заряжать такие устройства на борту теперь запрещено. Есть ограничения по мощности. Аккумуляторы до 100 ватт-часов можно провозить без согласования. Устройство от 100 до 160 ватт-часов нужно заранее согласовать с авиакомпанией. А пауэрбанки мощнее 160 ватт-часов перевозить самолетами нельзя. Минтрансе уточнили, что правила приводят в соответствие с нормами Международной организации гражданской авиации. Большинство россиян в июне планируют отдыхать внутри страны. Об этом сообщает РИА Новости. Наибольший рост спроса сейчас приходится на курорты Крыма и Краснодарского края. При этом туристы все чаще выбирают не только море, но и крупные города, а также популярные экскурсионные направления. Пятерку самых востребованных мест для отдыха в России вошли Петербург, Москва, Сочи, Казань и Калининград. Далее в списке Нижний Новгород, Зеленоградск, Ярославль, Новосибирск и Геленджик. Официальный курс доллара на 21 мая составляет 70 рублей 95 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 81 рубль 98 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
3: Новости на радио «Карибу Арт».
7: Если вдруг обнаружил, что дома или вдруг на работе кончился кофе, отчаиваться не стоит. Международный день чая отмечается сегодня, а вот с чего и стоит начать это прекрасное утро. Человечество действительно делится на два лагеря – кофе и чаеманы. Но неважно все-таки, к какой категории сегодня относишься ты, главное, что нас объединяет не только предпочтение в напитках, но и любимая музыка, которая на радио «Карибу Арт» будет очень и очень много. 8.05, точное магаданское, за пультом Наташа Белая. Пусть утро будет легким.

просыпайтесь, пора вставать. Карибу Арт. Радио отличного настроения.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в «Электросвет».
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
6: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
7: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
8: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
7: Ясно.
8: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
7: Понятно.
8: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
9: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
10: Здоровая улыбка – наша работа. «Денталюкс» – протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
2: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 21 мая в Сусумане безоблачно. Температура воздуха днем до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном солнечно. Температура воздуха днем до плюс 13. Ветер западный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне ясно. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. Ветер западный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане малооблачно. Температура днем до плюс 8. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет.

0: Пятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Пунктуальность – это когда приходишь на 10 минут раньше и потом еще полчаса ждешь ту сволочь, которая просила тебя не опаздывать.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
6: Добро пожаловать в мебельный салон «Сен-Деко». Откройте

0: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12, телефон 210-240.
1: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.

0: врачу, больше не стресс. Прислушайтесь к своему сердцу. Полное обследование работы сердца в клинике MedTrust. Холтер артериального давления. Кардиология ЭКГ. MedTrust. Лечит добрый доктор вас. Запись по телефону 220322.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

свежесть уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
1: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1.
3: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
1: Телефон 62-24-31.
0: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
4: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: В медицинском центре «Клин-клиник» возобновил работу врач-отоларинголог Донцов Алексей Александрович. Диагностика и лечение лор-заболеваний. Запись по телефону 21-28-28.
0: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8 тысяч рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
1: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104,2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Британия расширила санкции против России. Китай продлил безвизовый режим для россиян. Россиянам рассказали, что нельзя делать на последнем звонке. Подробности далее. Великобритания вводит новый пакет ограничений против России. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Премьер-министр Кир Стармер заявил, что Лондон запрещает услуги, связанные с морской перевозкой российского сжиженного природного газа. Пакет также включает новые ограничения на поставки российских нефтепродуктов. При этом Великобритания бессрочно разрешила импорт дизеля и керосина, если они произведены из российской нефти в третьих странах. Стармер отдельно отметил, что это не означает отмену прежних санкций. По его словам, краткосрочные лицензии нужны для поэтапного введения новых ограничений. Китай официально продлил безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Об этом заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь. Граждане России с обычными загранпаспортами могут находиться в Китае без визы до 30 дней. Цели поездки – бизнес, туризм, осмотр достопримечательностей, посещение родственников и друзей, а также транзит. Пекине подчеркнули, что готовы совместно с Москвой и дальше работать над удобством взаимных поездок, сообщает РИА Новости. Пробный безвизовый режим запустили в сентябре прошлого года. Изначально он должен был завершиться в сентябре текущего. В ответ Россия также продлила безвиз для граждан Китая до середины сентября. Теперь же Пекин принял решение о долгосрочном формате. Ожидается, что пассажиропоток между странами продолжит расти. Россиянам рассказали, что нельзя делать на последнем звонке. Правила поведения родителей и детей на последнем звонке определяются локальными актами школ и общими нормами, установленными на федеральном уровне. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на юристов. Например, у некоторых школ есть запреты на использование телефонов для съемок во время официальных речей и гимна. Никому нельзя приносить алкоголь и курить на территории школы. За нарушение администрация учебного заведения может не пустить на мероприятие или отчитать на сайте школы. В редких случаях возможно наложение штрафа. Официальный курс доллара на 21 мая составляет 70 рублей 95 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 81 рубль 98 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
9: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ «Маркет» – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ «Маркет» – максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио «Карибу Арт».

следуем за солнцем с Митей Фоминым на Карибу Арты. Не просто так, а оказывается, именно солнце – настоящий эликсир бодрости. Это, кстати, не я придумала, это ученые говорят. Солнечный свет напрямую влияет на бодрость и энергичность. Он подавляет выработку гормона сна – мелатонина и стимулирует синтез серотонина – гормона, который отвечает за активность, хорошее настроение и концентрацию внимания. В совокупности с любимой музыкой есть только одна побочка, и то приятно – это желание пританцовывать. Так что открываем шторы, ловим солнышко, и пусть ваше утро и настроение будет таким же ярким, как сегодняшний день. 9:14 в Магадане, за пультом Наташа Белая.

0: свой.
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: Компания Nordtrack. Твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони 8-914-038-89-98. Nordtrack. Качество всегда в комплекте.
4: Одевайтесь модно! В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
5: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
6: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600499. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная, 5. Кольцевая, 15. Пролетарская, 77А.
8: Земля-центр, прилуняюсь.
9: Прием, Земля, осуществляем на поверхность Луны.
8: Центр, вижу неопознанный движущийся объект, у него в руках конверт с письмом.
9: Центр, прием, конверт передан нам в руки.
10: Просьба опознать содержимое.
8: Центр, все в порядке, это письмо от родных Земли. Вот Адамант, молодцы, даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
11: Транспортная компания «Адамант». Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
4: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
12: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
13: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
12: Все просто с «Магадан Энерго».
3: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 21 мая в Сусумане безоблачно. Температура воздуха днем до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном солнечно. Температура воздуха днем до плюс 13. Ветер западный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне ясно. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. Ветер западный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане малооблачно. Температура днем до плюс 8. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваш идеальный дом начинается здесь, на Пролетарской 66 и Кольцевой 15. Добро пожаловать в магазины «Домоцентр», где каждый предмет вдохновляет на создание уникального интерьера и комфортной атмосферы. «Домоцентр» предлагает весенний ассортимент качественной продукции для кухни, ванной комнаты, спальни и гостиной. Здесь можно найти оригинальные идеи для украшения своего жилища. Декор, освещение, текстиль, посуду и многое другое. Качество товаров проверено временем, а цены приятно удивят даже самого требовательного покупателя. Сделайте шаг навстречу комфортному образу жизни. Приходите в «Домоцентр» и выбирайте лучшее для своего дома.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 21 мая.
3: Авен.
2: Не исключены проблемы в общении с коллегами и руководством, но присущие вам сегодня чувства такта и дружелюбия помогут преодолеть все преграды. Благоприятный день для улучшения романтических и семейных отношений. Вам будет легко изменить собственное поведение, наилучшим образом повлиять на окружающих.
3: Телец.
2: День будет наполнен событиями, вам придется молниеносно реагировать на изменяющиеся обстоятельства. Общение со старыми и новыми знакомыми будет приятным. Появится возможность восстановить важные для вас отношения. Благоприятная атмосфера в семье способствует обретению душевного равновесия.
3: Близнецы.
2: День связан с прогрессом как в профессиональных делах, так и в личной жизни. Не исключены значительные денежные поступления или получение предложений, сулящих значительное увеличение доходов. Влияние позитивных тенденций на сферу романтических отношений очень сильно.
3: Рак.
2: Избегайте необдуманных поступков и спонтанных покупок. Спокойствие, обдуманные шаги и взвешенные решения – это именно то, что вам нужно сегодня. Отношения с близкими стабильны, и их можно значительно улучшить, не прилагая больших усилий. Сегодня собственная интуиция будет отличным советчиком.
3: Лев.
2: День будет достаточно сложным и напряженным, однако высокий жизненный потенциал позволит вам одержать верх над недоброжелателями и найти наиболее легкий путь для преодоления возникших препятствий. Милосердие, бескорыстие и снисходительное отношение к чужим слабостям помогут вам сделать атмосферу в семье приятной и изменить к лучшему ситуацию, сложившуюся в личной жизни.
3: Дева.
2: Преодолеть профессиональные трудности поможет помощь коллег и просто знакомых, обладающих богатым жизненным опытом. Возможны новые романтические увлечения, многообещающие знакомства. Чувства влюбленных сильны, наступает благоприятный момент для признания, а также строительства общих планов на будущее.
3: Весы.
2: Этот день можно посвятить как делам, так и отдыху. В обоих случаях он обещает быть приятным и интересным. Отношения с близкими будут строиться на обсуждении деловых вопросов. Вам напомнят о данных ранее обещаниях, придется принимать активное участие в решении общих проблем. Однако все это не помешает получить удовольствие от общения с людьми, которые вам дороги.
3: Скорпион.
2: Влияние позитивных тенденций постепенно набирает силу, и во второй половине дня вы сможете довольно легко решить все проблемы, возникшие утром. Не следует самостоятельно принимать решения о крупных покупках, распоряжаться значительными суммами, не ставя в известность партнеров или членов семьи. Развитие романтических отношений потребует проявления серьезности и ответственности.
3: Стрелец.
2: Жизненный потенциал высок, настроение будет хорошим, да и дефицита событий, вселяющих оптимизм, не предвидится. Приятное общение в неформальной обстановке не только подарит приятные эмоции, но и позволит получить весьма важную информацию. Самое время рассказать близким людям о том, что вас волнует.
3: Козерог.
2: День будет весьма напряженным, полным событий, вы чрезвычайно восприимчивы к внешним воздействиям. Порой обижаетесь из-за мелочей, в других случаях рискуете попасть под негативное влияние. Посещение увеселительных заведений оставит скорее неприятное впечатление, заставит жалеть о напрасно потраченных деньгах. Не исключены новые знакомства, однако ни к чему серьезному они не приведут.
3: Водолей.
2: Берегите свое здоровье, вероятность недомогания весьма высока. В остальном же день обещает быть весьма удачным. Личные отношения стабильны, возможны перемены к лучшему, если вы проявите инициативу. День подходит для отдыха на природе, небольших импровизированных путешествий, познавательных экскурсий.
3: Рыбы.
2: День напряженный и трудный, у вас будет много важных дел, а вот на отдых и восстановление сил времени может и не хватить. Росту жизненного тонуса способствуют поездки, прогулки и экскурсии. Друзья и родственники охотно составят вам компанию, а вот любимый человек склонен к капризам. Не позволяйте выводить себя из равновесия.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Пятидесятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Инфляция. Это когда всю жизнь копил на черный день, а накопил на черный хлеб.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Любые пиломатериалы от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
3: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38.
4: В наличии в Магадане дизельная насосная станция на двигателе «Вичай-6». Производительностью 800 кубических метров в час. Высота подъема воды 30 метров. Цена 1 900 000 рублей. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19 г. Площадка перед складом.
5: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
6: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
7: Устали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66-14-49. 66-14-49.
8: Живешь в Магадане и ни разу не был на озере Джека Лондона? Не катался на лыжах или сноуборде? Просто сидишь дома на диване?
9: Я выбираю комфорт.
8: Сундеко. Комфортный аргумент.
10: Кольцевая 13/1, ТЦ «Фабрика» и «Фрэш».
11: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
12: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары. Указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
3: Документы пришли? Отлично. Успели к презентации. Адамант не подвел.
4: Мам, здесь посылка от бабушки!
5: Как раз ко дню рождения. Адамант молодцы!
6: МКС на связи, стыкуемся, встречая груз. Что это? Подарок от мамы? Спасибо. Адамант на высоте.
7: Адамант – ваш надежный перевозчик. Доставка экспресс-почты, посылок и писем по России и миру всегда вовремя и по оптимальной цене. Адамант – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
8: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
9: Изготовим шкафы-купе по вашим размерам. С самыми разнообразными фасадами. Индивидуально для ваших интерьеров. На любой вкус. Звоните 200-800. Компания «Метрал».
10: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
11: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99-62-55-03.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
13: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
4: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
5: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
5: Карибу Арт, 104.2 FM.
6: Новости на радио Карибу Арт.
7: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в Кремле оценили возможность встречи Путина и Трампа. В школах ведут углубленный профиль «Искусственный интеллект». Эксперт посоветовала следить за первыми признаками выгорания. Подробности далее. Встреча Владимира Путина и президента США на саммите АТЭС Китая пока не согласована, но в Кремле ее не исключают. Об этом Первому каналу сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он отметил, что Владимир Путин подтвердил участие в саммите. По словам Ушакова, если оба президента будут в Китае, они, возможно, пересекутся и проведут такую встречу. Саммит АТЭС пройдет в Шэньчжэне в ноябре. Ранее Трамп тоже говорил, что хотел бы приехать на это мероприятие. С 1 сентября в российских школах начнут изучать профиль «Искусственный интеллект». Об этом РИА Новости сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Новый курс появится на углубленных уроках информатики. Министр отметил, что профиль сначала опробовали на олимпиадах, и он оказался очень востребованным. Поэтому его решили включить в школьную программу уже с нового учебного года. Ранее Минпросвещение добавило в федеральный перечень учебные пособия по искусственному интеллекту. Они рассчитаны на учеников с 5 по 9 класс. Программа будет знакомить детей с основами машинного обучения, нейросетями и применения ИИ в разных сферах. Педагогов уже начали готовить к преподаванию нового предмета. Ведомство подчеркивает, что интерес школьников к этой теме растет с каждым годом. Новая дисциплина должна помочь воспитать поколение, которое не боится технологий и умеет с ними работать. Ученые разработали устройство для определения выгорания по движению глаз. Метод основан на анализе микротремора – быстрых колебаний глаз, связанных с нервной системой. Сверхзамедленная съемка и программа оценивают функциональное состояние человека. Это поможет диагностировать выгорание и утомляемость. Психоаналитический бизнес-коуч Юлия Попова дала советы, как не доводить себя до крайности. Она рекомендовала постоянно отслеживать режим, сон и сигналы тела, а также планировать календарь с учетом времени на обед, прогулку и спорт. Важно отказаться от хаотичных перекусов на ходу. Перед новым проектом спрашивать себя «зачем?» и начинать с малого. Например, с бутылки воды на столе или 10-минутной прогулки в обед. Именно из таких мелочей вырастает ресурсная рутина. Выгорание возникает из-за длительного стресса и проявляется истощением, поэтому важно замечать первые признаки усталости заранее. Официальный курс доллара на 21 мая составляет 70 рублей 95 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 81 рубль 98 копеек.
6: Новости на радио «Карибу Арт».

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
4: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
5: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.

0: Магазин «Сантехника-49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49. В магазин «Салют» требуется продавец-консультант. Оформление по трудовому договору – социальные гарантии. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409.
1: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
2: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-50-50.
1: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы. Соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в Электросвет.
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
5: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корсаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
8: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
9: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие Alpin Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
3: Одевайтесь модно в магазине.

0: 210-240.
1: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
2: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
3: Чикаго.
2: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
4: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99-62-55-03.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
7: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
6: Ясно.
7: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
6: Понятно.
7: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
8: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
9: Территория спорта проводит набор в секции тенниса и бадминтона. Тренировки проводят профессиональные тренеры из ЦРС. Возраст от 5 лет. Телефон 20-18-18. Стань частью большого спорта.
10: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Это должно что-то значить. Может быть, любовь — это нечто большее, что мы не в силах пока осознать. Может быть, это...

0: свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Geek Shop Bad Moon». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Россия и Китай закрепили итоги переговоров. Для пауэрбанка в самолетах ввели новые правила. Россияне выбирают отдых внутри страны. Подробности далее. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. По итогам переговоров стороны подписали совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Об этом пишут «Известия». Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпинь продлили договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Документ был заключен 25 лет назад. Российский президент отметил, что отношения Москвы и Пекина достигли высокого уровня и не зависят от ситуации в мире. Большая часть договоренностей связана с экономикой. Стороны продолжат сотрудничество в энергетике, образовании, туризме и медиасфере. Также безвизовый въезд в Китай для россиян продлили до конца 2021